так может и. От страха сердце замирает. Старушке злобная улыбка. Верно горе, горе предвещает. Откроется мне. Скажи, кто ты? Скажи, кто ты? Скажи, кто ты?

надо мной. И если ты можешь горе мне помочь, откройся, наконец, скажи, кто ты, скажи, кто ты.